Козирог. Рок-будилник. Козирог. Силна доза рок-енергия за целия ден.

Зірок. Рок-будильник. Зареди настроение и стартирай деня с песен. Рок-будильник.

рок, зірок. Рок-будильник. Зарядись настроение и стартирай деня с песен. Рок-будильник.